0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» «Хитвейв Сейл». Скидки до 70% на «Мазон Дави», «Танданс», «Карл Лагерфельд» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. «Рандеву.сиуай». Все для стильной жизни на Кипре.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет ExoMind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: «И в горе, и в радости!» – сказал я жене, забирая половинку шоколадки.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Русские перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
3: Все будет хорошо. Русское радио.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
4: В цепочке мужик сказал, мужик сделал. Почему-то постоянно отсутствует мужик подумал.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM. Все будет хорошо.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все!
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия.
2: Звоните по телефону 99 844 811.
3: Сайт мужначас.cy.
4: Хочешь позлить московских друзей? Выложи в Инстаграм фотографию с побережья. Утром в понедельник.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
6: Новая песня.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.com».
1: Перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
3: Все будет хорошо. Русское радио.
4: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo Plus Bar, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
5: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
6: Три самые грустные в России книжки. Жалобная, зачетная и сберегательная.
7: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Нормы ЕС из старых машин сделают новые. Квадроцикл без водителя упал в море. В Тримиклине идет фестиваль уличной еды. Теперь подробнее. С 13 августа в Евросоюзе действует новый регламент об автомобилях, отслуживших свой срок. Каждый год в Европе в утиль уходит от 10 до 12 миллионов машин. Теперь их обяжут разбирать на сырье. Производителей вынудят платить за утилизацию того, что они когда-то продали, и проектировать машины так, чтобы детали снимались легко. С 2032 года в новом автомобиле должно быть 15% переработанного пластика, а с 2036 года – 25%. С 2031 года вывозить за пределы ЕС можно будет только машины на ходу. Для кипрских водителей в ближайшие годы изменений в сфере утилизации авто не произойдет. Подробности на сайте Лента Кипра. У морских пещер на мысе Греко квадроцикл без водителя пробил ограждение, съехал в море и затонул. Изначально за рулем была 22-летняя девушка. При попытке припарковаться она не справилась с управлением и вместе с пассажиром упала с машины, а квадроцикл продолжил движение. Пострадавшую доставили в больницу Паралимни, у нее перелом позвонка. Видео необычного ДТП смотрите в телеграм-канале «Лента Кипра». В этот уикенд на парковке поселка Тримиклини проходит Seaside Street Food Festival. Гостей ждут десятки точек с едой. Мясо, вегетарианские блюда, десерты, кухни Азии, Латинской Америки и Кипра. Для детей игровые зоны, для взрослых живая музыка и диджей-сеты. Площадки фестиваля открыты с 6 вечера до полуночи. Вход свободный. Подробности этого и других событий предстоящих выходных на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. Желтого предупреждения об экстремальной жаре синоптики сегодня не выпустили. Это значит, что температурный максимум не достигнет 40 градусов. Днем и ранним вечером над горами и во внутренних районах сгустятся облака. Ожидаются дожди с грозами, не исключен град. Температура на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 34 градусов. В Никосии ожидается плюс 39, в горах до плюс 28. Ветер от 4 до 8 метров в секунду. Море преимущественно спокойное. Морская вода у берегов Кипра местами прогрелась до плюс 29 градусов. В наступающие выходные и в понедельник погодные показатели существенно не изменятся. Температура будет держаться чуть ниже сезонных климатических норм. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! О составляющих энергичного дня Яна Соболева. Вы любите рыбалку? Если да, то за что? Процесс или результат? Думаю, второе точно понравится большинству, поэтому сегодня поговорим о пользе рыбы на тарелке. Вся прелесть жителей водоемов в том, что они содержат полезное семейство веществ омега-3. Из этих кислот состоят наша сетчатка и мозг. Они снимают воспаление и облегчают боль. Именно они содержатся в первую очередь в жирной рыбе. Печень трески, лосось, тунец, анчоусы, красная икра, форель и скумбрия – самые щедрые. Единственный веганский источник этих омега-3 кислот – это морские водоросли. В них содержится около 0,8 граммов ЭПК, а также небольшое количество ДГК. В натуральном виде водоросли смогут покрыть потребность вегана в омега-3 при условии, если он будет съедать кило морской растительности в неделю. Но есть веганская альтернатива рыбьему жиру. Можно просто употреблять масла-добавки. Подбор питания – вопрос серьезный, поэтому я рекомендую обратиться в Milts Food. Экономия времени в кубе. Не ходить в супермаркет, не стоять у плиты, не придумывать меню. А какая там рыба? И на десерт лайфхак. Хотите быть здоровыми? Начинайте дружить с рыбьим жиром. Но прежде обязательно проконсультируйтесь со специалистом по питанию сервиса Milts Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Milts Food готовит вам полезную рыбку.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском. Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Охранник на рынке – единственный, кто следит за базаром.
3: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Арос 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в Дженерал госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
5: Приезжий может считать себя местным жителем только после того, как научится произносить название улицы Анарасак... Анарахс... Анарахсактис...
6: Блин. Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
7: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
8: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Что слушает страна?
11: По волнам, по волнам, волнам. Твоим рукам так долго по волнам иду я.
10: Только любимая.
12: Нет!

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Новые налоги, старые расчеты, типичная ошибка предпринимателей. Кипрская спортсменка Елена Куличенко вышла в финал чемпионата Европы. Триллер кипрского писателя в списке бестселлеров 21 века. Теперь подробнее. Налоговая реформа Кипра действует с 1 января, но предприниматели до сих пор рассчитывают выплаты в бюджет по прежним ставкам. Налоговый департамент напоминает, корпоративный налог вырос с 12,5% до 15%. Оборонный взнос с дивидендов, наоборот, упал с 17% до 5%, но только для прибыли, заработанной с этого года. Два дивиденда, выплаченных в один день, могут облагаться по-разному. Все зависит от того, из прибыли какого года они идут. Кипрская прыгунья в высоту Елена Куличенко вышла в финал чемпионата Европы в Бирмингеме. Все четыре высоты в квалификации до отметки 1 метр 91 сантиметр атлетка взяла с первых попыток. Для 24-летней москвички, выступающей за Кипр, это первый взрослый чемпионат Европы. Финал завтра, 15 августа. Дебютный роман греко-кипрского писателя Алекса Михаилидиса «Безмолвный пациент» занял 36-е место в списке 50 лучших триллеров 21 века. Рейтинг составила редакция New York Times Book Review по итогам опроса авторов, издателей, книготорговцев и читателей. Первое место у романа «Исчезнувшая» писательницы Гиллиан Флинн. Отметим, что в 2023 году Алекс Михаилидис получил на Кипре звание «Человек года». Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Желтого предупреждения об экстремальной жаре синоптики сегодня не выпустили. Это значит, что температурный максимум не достигнет 40 градусов. Днем и ранним вечером над горами и во внутренних районах сгустятся облака. Ожидаются дожди с грозами, не исключен град. Температура на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 34 градусов. В Никосии ожидается плюс 39, в горах до плюс 28. Ветер от 4 до 8 метров в секунду. Море преимущественно спокойное. Морская вода у берегов Кипра местами прогрелась до плюс 29 градусов. В наступающие выходные и в понедельник погодные показатели существенно не изменятся. Температура будет держаться чуть ниже сезонных климатических норм. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блистательно выглядеть в любые времена. Волосы на теле человека – это отдельная энциклопедия. Ежедневно у нас выпадает от 60 до 100 волос. Утром и вечером волосы растут быстрее, а ночью очень медленно или не растут вовсе. В среднем за жизнь человека из одного фолликула может вырасти до 20 волосинок. Если речь идет про голову, то большинство из нас хочет сберечь и приукрасить копну волос. Что же до остальных мест на теле, то здесь мы старательно с волосами боремся. Особенно дамы. На смену болезненным ручным депиляторам и воску приходит лазерная эпиляция – современная, эффективная и безболезненная технология. Волосы на нашем теле просто запрограммированы на повторное восстановление. Можно выделить три стадии роста волос. Активная, промежуточная, когда он перестает расти, и финальная – полное прекращение роста. Поэтому невозможно с первого раза удалить нежелательные волосы и мгновенно превратиться в глянцевую модель с обложки. Именно из-за фаз роста волос необходимо пройти полный курс лазерной эпиляции, а иногда и парочку, чтобы гладкие ножки, лицо или зона бикини радовали вас несколько лет подряд. Поскольку все индивидуально, необходимо обязательно консультироваться. У кого-то волос от природы немного, кто-то борется с ними всю жизнь с самого детства. Темные волосы легче поддаются воздействию, чем светлые. А еще важен природный оттенок кожи. Предлагаю обратиться к специалистам лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик», чтобы вам подобрали персональный график и подходящую технологию с учетом возможных противопоказаний. Красота – это прежде всего здоровье.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
3: С любовью, ваши перцы!
4: Все будет хорошо. Русское радио.
0: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, уже сейчас начинайте откармливать свою лучшую подругу.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Сладкий мир кондитерской Той Конфекшенери от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Той Конфекшенери в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Что для киприота хорошо, то для русского слишком много калорий.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
2: В новом сезоне на 99FM.
4: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
5: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Нормы ЕС из старых машин сделают новые. Кипрская спортсменка Елена Куличенко вышла в финал чемпионата Европы. В Тримиклине идет фестиваль уличной еды. Теперь подробнее. С 13 августа в Евросоюзе действует новый регламент об автомобилях, отслуживших свой срок. Каждый год в Европе в утиль уходит от 10 до 12 миллионов машин. Теперь их обяжут разбирать на сырье. Производители вынудят платить за утилизацию того, что они когда-то продали, и проектировать машины так, чтобы детали снимались легко. С 2032 года в новом автомобиле должно быть 15% переработанного пластика, а с 2036 года 25%. С 2031 года вывозить за пределы ЕС можно будет только машины на ходу. Для кипрских водителей в ближайшие годы изменений в сфере утилизации авто не произойдет. Подробности на сайте Лента Кипра. Кипрская прыгунья в высоту Елена Куличенко вышла в финал чемпионата Европы в Бирмингеме. Все четыре высоты в квалификации до отметки 1 метр 91 сантиметр атлетка взяла с первых попыток. Для 24-летней москвички, выступающей за Кипр, это первый взрослый чемпионат Европы. Финал завтра, 15 августа. В этот уикенд на парковке поселка Тримиклини проходит Seaside Street Food Festival. Гостей ждут десятки точек с едой. Мясо, вегетарианские блюда, десерты, кухни Азии, Латинской Америки и Кипра. Для детей – игровые зоны, для взрослых – живая музыка и диджей-сеты. Площадки фестиваля открыты с 6 вечера до полуночи. Вход свободный. Подробности этого и других событий предстоящих выходных на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. Желтого предупреждения об экстремальной жаре синоптики сегодня не выпустили. Это значит, что температурный максимум не достигнет 40 градусов. Днем и ранним вечером над горами и во внутренних районах сгустятся облака. Ожидаются дожди с грозами, не исключен град. Температура на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 34 градусов. В Никосии ожидается плюс 39, в горах до плюс 28. Ветер от 4 до 8 метров в секунду. Море преимущественно спокойное. Морская вода у берегов Кипра местами прогрелась до плюс 29 градусов. В наступающие выходные и в понедельник погодные показатели существенно не изменятся. Температура будет держаться чуть ниже сезонных климатических норм. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. Русские
1: перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
3: С любовью, ваши перцы!
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
6: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
7: Вам со мной будет стыдно, но не скучно.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Заначка сохранится лучше, если ее хорошо спрятать от себя.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Все будет жарко. Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Новые налоги, старые расчеты, типичная ошибка предпринимателей. Квадроцикл без водителя упал в море. Триллер кипрского писателя в списке бестселлеров 21 века. Теперь подробнее. Налоговая реформа Кипра действует с 1 января, но предприниматели до сих пор рассчитывают выплаты в бюджет по прежним ставкам. Налоговый департамент напоминает, корпоративный налог вырос с 12,5% до 15%. Оборонный взнос с дивидендов, наоборот, упал с 17% до 5%, но только для прибыли, заработанной с этого года. Два дивиденда, выплаченных в один день, могут облагаться по-разному. Все зависит от того, из прибыли какого года они идут. У морских пещер на мысе Греко квадроцикл без водителя пробил ограждение, съехал в море и затонул. Изначально за рулем была 22-летняя девушка. При попытке припарковаться она не справилась с управлением и вместе с пассажиром упала с машины, а квадроцикл продолжил движение. Пострадавшую доставили в больницу Паралимни, у нее перелом позвонка. Видео необычного ДТП смотрите в телеграм-канале «Лента Кипра». Дебютный роман греко-кипрского писателя Алекса Михаилидиса «Безмолвный пациент» занял 36-е место в списке 50 лучших триллеров 21 века. Рейтинг составила редакция New York Times Book Review по итогам опроса авторов, издателей, книготорговцев и читателей. Первое место у романа «Исчезнувшая» писательницы Гиллиан Флинн. Отметим, что в 2023 году Алекс Михаилидис получил на Кипре звание «Человек года». Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Желтого предупреждения об экстремальной жаре синоптики сегодня не выпустили. Это значит, что температурный максимум не достигнет 40 градусов. Днем и ранним вечером над горами и во внутренних районах сгустятся облака. Ожидаются дожди с грозами, не исключен град. Температура на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 34 градусов. В Никосии ожидается плюс 39, в горах до плюс 28. Ветер от 4 до 8 метров в секунду. Море преимущественно спокойное. Морская вода у берегов Кипра местами прогрелась до плюс 29 градусов. В наступающие выходные и в понедельник погодные показатели существенно не изменятся. Температура будет держаться чуть ниже сезонных климатических норм. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Тяжело нынче быть отцом. Нужно постоянно следить за тем, что сын скачивает из интернета, а дочь туда выкладывает.
9: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Реклама на русском.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
3: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo Plus Bar, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
1: Радио «Монте-Карло Кипр».
4: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
6: Как ни крути, а фразу «Боже, какой огромный!» чаще всего слышит «маленький паук».
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Никому нельзя верить! Вы уж мне поверьте!
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Днем обо всем
4: на русском радио.
3: Днем обо всем.
4: Шоу «Днем обо всем».
5: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
6: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
5: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
7: Все будет хорошо. Русское радио.
8: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Лето на русском.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.ком».
1: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Китайская народная сказка. Посадил дед рис. Ну, дальше не имеет смысла рассказывать, там 1,5 миллиона персонажей.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
0: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
2: Днем обо всем на русском радио.
3: Днем обо всем.
2: Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
5: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
8: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
9: Только наш человек может переехать жить на Кипр, а потом постоянно жаловаться на жару.
10: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет. Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
0: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам

0: так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
2: Что-то я не высыпаюсь, то ли ночь короткая, то ли сплю быстро.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Киприот снял солнечное затмение во время прыжка с парашютом. Легкоатлетка Елена Куличенко, выступающая за Кипр, вышла в финал чемпионата Европы. Развлекательный гид на выходные «Лента Кипра» рекомендует. Теперь подробнее. Дата 12 августа стала особенным днем для киприота Париса Феофануса. Чтобы в полной мере насладиться солнечным затмением, мужчина совершил прыжок с парашютом на Сардинии. Во время полета он позвонил своей маме, чтобы показать ей редкое явление с необычного ракурса. Эмоции зашкалили у обоих. Эффектное видео смотрите в телеграм-канале «Лента Кипра». Кипрская прыгунья в высоту Елена Куличенко вышла в финал чемпионата Европы в Бирмингеме. Все четыре высоты в квалификации до отметки 1 метр 91 сантиметр атлетка взяла с первых попыток. Для 24-летней москвички это первый взрослый чемпионат Европы. Финал завтра, 15 августа. Остров встречает выходные плотной программой. Веселье перемещается все выше, потому что прохладнее всего сейчас в старинных горных деревнях. Мы отобрали самые яркие события, которые ждут Кипр с 14 по 16 августа. 44-й фестиваль в Левкаре, вечеринка греческого хип-хопа «Вайос Феодорос», фестиваль уличной еды в Тримиклине, агрофест в Платрисе, греческий блюз ребетику в Омодосе, ретро-танцы в Полисе, лотерея бинго в Калапанайотисе и прогулочный стендап в Пафосе. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
3: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
4: Пока ваши телефоны и машины круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блистательно выглядеть в любые времена. Волосы на теле человека – это отдельная энциклопедия. Ежедневно у нас выпадает от 60 до 100 волос. Утром и вечером волосы растут быстрее, а ночью очень медленно или не растут вовсе. В среднем за жизнь человека из одного фолликула может вырасти до 20 волосинок. Если речь идет про голову, то большинство из нас хочет сберечь и приукрасить копну волос. Что же до остальных мест на теле, то здесь мы старательно с волосами боремся. Особенно дамы. На смену болезненным ручным депиляторам и воску приходит лазерная эпиляция – современная, эффективная и безболезненная технология. Волосы на нашем теле просто запрограммированы на повторное восстановление. Можно выделить три стадии роста волос – активная, промежуточная, когда он перестает расти, и финальная – полное прекращение роста. Поэтому невозможно с первого раза удалить нежелательные волосы и мгновенно превратиться в глянцевую модель с обложки. Именно из-за фаз роста волос необходимо пройти полный курс лазерной эпиляции, а иногда и парочку, чтобы гладкие ножки, лицо или зона бикини радовали вас несколько лет подряд. Поскольку все индивидуально, необходимо обязательно консультироваться. У кого-то волос от природы немного, кто-то борется с ними всю жизнь с самого детства. Темные волосы легче поддаются воздействию, чем светлые. А еще важен природный оттенок кожи. Предлагаю обратиться к специалистам лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик», чтобы вам подобрали персональный график и подходящую технологию с учетом возможных противопоказаний. Красота – это прежде всего здоровье.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассоло. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
4: Днем обо всем.
5: На русском радио.
4: Днем обо всем.
5: Шоу «Днем обо всем».
6: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
7: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
6: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
8: Все будет хорошо. Русское радио.
9: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
10: В разгар сезона гид может смело звать себя вождем краснокожих.
11: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison. 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия.
3: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Днем обо всем
1: на русском радио.
4: Днем обо всем.
1: Шоу «Днем обо всем».
5: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
6: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
5: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
7: Все будет хорошо. Русское радио.
8: Интересно, если поставить памятник голубю, это их хоть как-то остановит?
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! О составляющих энергичного дня Яна Соболева. Вы любите рыбалку? Если да, то за что? Процесс или результат? Думаю, второе точно понравится большинству, поэтому сегодня поговорим о пользе рыбы на тарелке. Вся прелесть жителей водоема в том, что они содержат полезное семейство веществ омега-3. Из этих кислот состоят наша сетчатка и мозг. Они снимают воспаление и облегчают боль. Именно они содержатся в первую очередь в жирной рыбе. Печень трески, лосось, тунец, анчоусы, красная икра, форель и скумбрия – самые щедрые. Единственный веганский источник этих омега-3 кислот – это морские водоросли. В них содержится около 0,8 граммов ЭПК, а также небольшое количество ДГК. В натуральном виде водоросли смогут покрыть потребность вегана в омега-3 при условии, если он будет съедать кило морской растительности в неделю. Но есть веганская альтернатива рыбьему жиру. Можно просто употреблять масла-добавки. Подбор питания – вопрос серьезный, поэтому я рекомендую обратиться в Meals Food. Экономия времени в кубе. Не ходить в супермаркет, не стоять у плиты, не придумывать меню. А какая там рыба? И на десерт лайфхак. Хотите быть здоровыми? Начинайте дружить с рыбьим жиром. Но прежде обязательно проконсультируйтесь со специалистом по питанию сервиса Meals Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food готовит вам полезную рыбку.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» хит вейв сейл. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Лента Кипра. На сайте и во всем.

0: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Хороший асфальт на дороге не валяется.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Все будет хорошо.
5: Русское радио.
4: Лето.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты. Свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
7: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
8: Для меня работа святое, а святое лишний раз лучше не трогать.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
9: Русское радио. Мы делаем лето.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: завтра на острове не будет работать большинство магазинов. Овощи на Кипре за месяц подорожали на 32%. Аэропорты получат автоматические паспортные ворота к концу года. Далее подробности. Завтра, 15 августа, на Кипре государственный праздник Успения Богородицы. Не будет работать большинство магазинов, часть автобусных маршрутов отменена. Полиция же объявила о повышенном присутствии сотрудников на основных магистралях и в людных местах с пятницы по воскресенье. Свежие овощи и зелень на Кипре в июле подорожали на 32% по сравнению с июнем. Это самый большой рост среди 45 основных категорий товаров, цены на которые отслеживает Служба защиты прав потребителей. В ведомстве отмечают, что рост цен продолжается уже 4 месяца после начала конфликта на Ближнем Востоке. При этом годовая инфляция в июле немного замедлилась, до 2,9% против 3,1% в июне. Кипр заказал 40 автоматических ворот паспортного контроля для аэропортов Ларнаки и Пафоса. Их ждут к концу года, а установить в залах вылета и прилета планируют в кратчайшие сроки. Об этом сегодня пишет издание reporter.com.cy со ссылкой на ответ министра юстиции и общественного порядка Костаса Фитириса. Закупка идет в рамках подготовки к работе европейской системы въезда-выезда и замены всего оборудования паспортного контроля. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22, на вершинах Троодоса около 17 градусов. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Катополимедиа.
3: Звоните по телефону 99-844-811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
6: Женщины уходят плакать в ванную, ну, потому что там акустика просто лучше.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Новая песня.

0: don't mind.
1: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: Этот неловкий момент, когда входит начальник, а у тебя на лбу отпечаток клавиатуры.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: из-за жары на Кипре усилили проверки заведений общепита. Приемные покои на острове переполнены. Запрет мобильных телефонов снизил напряженность в школах. Далее подробности. Санитарные службы проводят летом примерно половину всех своих годовых проверок предприятий, работающих с продуктами. Об этом сегодня пишет издание «Диалогус» со ссылкой на директора санитарных служб Иродотоса Иродоту. Причина в температуре. Когда продукты хранятся в неподходящих условиях, риск размножения микробов растет. Поэтому график сдвигают на жаркие месяцы. Если заведение должно проверяться 3-4 раза в год, 1-2 проверки могут прийтись именно на лето. Отделения неотложной помощи государственных больниц Кипра работают с повышенной нагрузкой из-за высоких температур. Перед праздником Успения медицинские службы переведены в режим полной готовности. Об этом сообщил пресс-секретарь Организации государственных услуг здравоохранения Хараламбус Харилау. По его словам, у организации есть необходимое планирование, опыт и наработанные процедуры на случай любого происшествия. Через систему здравоохранения ГЕСИ можно справиться с любой возникающей ситуацией. Запрет мобильных телефонов в кипрских школах убрал часть поводов для конфликтов как среди учеников, так и между школьниками и педагогами. Об этом заявила министр образования, спорта и молодежи Афина Михаилиду. Министерство судит по данным статистики, а также по сообщениям, которые приходят из самих школ. По этой информации, эпизодов, выливавшихся в стычки и общую нервозность на переменах, стало заметно меньше. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22, на вершинах Троодоса около 17 градусов. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM. Все будет
2: хорошо. Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» «Хитвейв Сейл». Скидки до 70% на «Мазон Дави», «Танданс», «Карл Лагерфельд» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. «Рандеву.сюай». Все для стильной жизни на Кипре.
4: Если соседка приходит за солью, возможно, ей нужен и перец.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo Plus Bar, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
7: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
8: На Кипре слово «срочно» считается нецензурным.
9: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыней.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр» 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: завтра на острове не будет работать большинство магазинов. Овощи на Кипре за месяц подорожали на 32%. Аэропорты получат автоматические паспортные ворота к концу года. Далее подробности. Завтра, 15 августа, на Кипре государственный праздник Успения Богородицы. Не будет работать большинство магазинов, часть автобусных маршрутов отменена. Полиция же объявила о повышенном присутствии сотрудников на основных магистралях и в людных местах с пятницы по воскресенье. Свежие овощи и зелень на Кипре в июле подорожали на 32% по сравнению с июнем. Это самый большой рост среди 45 основных категорий товаров, цены на которые отслеживает Служба защиты прав потребителей. В ведомстве отмечают, что рост цен продолжается уже 4 месяца после начала конфликта на Ближнем Востоке. При этом годовая инфляция в июле немного замедлилась, до 2,9% против 3,1% в июне. Кипр заказал 40 автоматических ворот паспортного контроля для аэропортов Ларнаки и Пафоса. Их ждут к концу года, а установить в залах вылета и прилета планируют в кратчайшие сроки. Об этом сегодня пишет издание reporter.com.cy со ссылкой на ответ министра юстиции и общественного порядка Костаса Фитириса. Закупка идет в рамках подготовки к работе европейской системы въезда-выезда и замены всего оборудования паспортного контроля. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22, на вершинах Троодоса около 17 градусов. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
5: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. И я представляю главный музыкальный проект недели — Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайтесь поудобнее и обязательно делайте свои приемники погромче на единой частоте во всех городах нашего вещания. 99 FM в Лимассоле, Ларнаке, Пафосе, Айанапе и Никосии. Разумеется, нас всегда можно послушать онлайн. RussianRadio.cy. Надеюсь, все готовы. Мы начинаем.
0: Русское радио.
5: Итак, на этой неделе главный чарт страны покидают сразу два трека. Группа «Винтаж» — «Малахит».
6: Только ты не плачь, раненое сердце мое.
5: А также Филатов и Кэрис «Среди счастливых людей». Артистам новых музыкальных успехов и, конечно же, ждем у нас в двадцатке. Ну а пока минус 3 пункта за неделю, и на 20 место отправляется культовый трек первого полугодия «Holy Flame». Да ну.

0: Русская двадцатка.
1: На 19-й строчке новинка Temper City Self-Aware. Дебютный сингл израильско-американской альтернативной рок-группы, вышедший 15 февраля этого года. Трек уже стал главным хитом этого лета, исследуя темы страха перед близостью, эмоциональной честности и права человека на слабость.

0: Двадцатка лучших песен эфира.
1: Новинка прошлонедельного чарта от группы «Градусы» на ресницах за неделю поднимается строчкой выше и отныне занимает 18 место.

0: 20 лучших песен эфира.
1: Легендарный Кельвин Харрис вместе с Джази теряет 5 позиций. Трек Satisfy отправляется на 17-ю строчку. Шестнадцатое место. Звонкий. Невероятно.
2: Вопрос без ответа. Как скучно я живу.
1: На 15-й строчке очередная новинка. Айова. Мы. Композиция вдохновлена поэзией Серебряного века, сказочными образами и посвящена глубокой женской поддержке, преемственности поколений и личной истории любви солистки Екатерины Иванчиковой. По словам Кати, в композиции есть немало отсылок к ее собственной истории любви с мужем и гитаристом группы Леонидом Терещенко. Цитата в этой песне: «Много пасхалок про наши отношения с Леней. Люди спрашивают, как вам удалось столько лет быть вместе?» Честно, первые годы были такими, что мы могли расстаться. И расставались, но ненадолго, призналась артистка.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
4: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection каждые 2 месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с 3 звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со 2-м авторским меню. Cloud9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
5: Мой вчера мне изменил, но я уже отомстил ему неделю назад.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Двадцатка лучших песен эфира.
7: Всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это кипрская двадцатка русского радио. Первую половину хитов мы с успехом прослушали. Будем очень смело двигаться дальше. Ну а пока напомню музыкальный пьедестал прошлонедельного чарта. 3-е место занимали Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Happy End. На второй строчке звучала Юлия Зиверт «Газ».
8: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
7: А победителями стали Шакира, «Burn a Boy», «Дай Дай». Каков же музыкальный расклад сил на этой неделе, мы услышим совсем скоро, а пока на 10-е место. И Мари Краймбрери «Давай не ждать».

0: Рубрика.
1: На 9-й позиции и минус 3 пункта за неделю. By India, Хчо, Мод, Шаде. Трек мгновенно взлетел на вершину чартов и завирусился в социальных сетях. Название отсылает к творчеству знаменитой британской певицы Шаде, известной вокалистки 80-х годов, исполняющей чувственный соул, джаз и поп-музыку. Образ Шаде здесь выступает символом утонченности, ностальгии и особой романтической атмосферы.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Арос 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
5: Чем хуже выглядит турист, тем лучше он отдохнул. Возвращайтесь, дорогие наши!
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Хит-парад. Кипрская двадцатка.
7: А на шестой группа «Майя Мишель» на «Малиновой луне».

0: Днепрская двадцатка.
1: Ну а мы добрались до пятерки лучших. Пятое место в Кипрской двадцатке занимает Teddy Swims, Mr. Know It All.

Бронзовые финалисты прошлонедельного чарта Полина Гагарина и Сергей Лазарев с песней «Happy End» опустились на четвертую строчку, пропустив на музыкальный пьедестал диджей Годжа и Джейсона Дерула. Совместка Мичика за неделю поднялась аж на 6 позиций, и это главный прорыв чарта.

лидеры прошлонедельного хит-парада Шакира и нигерийский певец Burna Boy с мега-хитом «Дай Дай» на этой неделе занимают второе место. Песня вышла 15 мая в рамках официального саундтрека к чемпионату мира по футболу. По итогам турнира сингл показал огромный рост популярности на стриминговых платформах, прибавив около 155% в глобальных чартах.

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: А лидером этой музыкальной недели становится Юлия Зиверт с песней «Газ». Кстати, артистка приняла участие в съемках авантюрной комедии под названием «Не трогай меня», где исполнила роль востребованной певицы. Помимо актерского дебюта, Зиверт внесла вклад в музыкальное оформление фильма. Ее хиты станут частью саундтрека. Поздравляем Юлию с очередной победой. Ну а как будут развиваться музыкальные события дальше, мы услышим ровно через неделю. Слушай и наслаждайся кипрской двадцаткой русского радио каждый раз по пятницам с 6 до 7 вечера, с повтором в субботу с 10 до 11 утра. У меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Pafilia. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Pafilia. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Pafilia. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» «Хитвейв Сейл». Скидки до 70% на «Мазон Дави», «Танданс», «Карл Лагерфельд» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Когда протирала зеркало, думала, что я самая хозяйственная. А нет, я самая красивая.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: из-за жары на Кипре усилили проверки заведений общепита. Приемные покои на острове переполнены. Запрет мобильных телефонов снизил напряженность в школах. Далее подробности. Санитарные службы проводят летом примерно половину всех своих годовых проверок предприятий, работающих с продуктами. Об этом сегодня пишет издание «Диалогос» со ссылкой на директора санитарных служб Иродотоса Иродоту. Причина в температуре. Когда продукты хранятся в неподходящих условиях, риск размножения микробов растет. Поэтому график сдвигают на жаркие месяцы. Если заведение должно проверяться 3-4 раза в год, 1-2 проверки могут прийтись именно на лето. Отделения неотложной помощи государственных больниц Кипра работают с повышенной нагрузкой из-за высоких температур. Перед праздником Успения медицинские службы переведены в режим полной готовности. Об этом сообщил пресс-секретарь Организации государственных услуг здравоохранения Хараламбус Харилау. По его словам, у организации есть необходимое планирование, опыт и наработанные процедуры на случай любого происшествия. Через систему здравоохранения ГЕСИ можно справиться с любой возникающей ситуацией. Запрет мобильных телефонов в кипрских школах убрал часть поводов для конфликтов, как среди учеников, так и между школьниками и педагогами. Об этом заявила министр образования, спорта и молодежи Афина Михаилиду. Министерство судит по данным статистики, а также по сообщениям, которые приходят из самих школ. По этой информации, эпизодов, выливавшихся в стычки и общую нервозность на переменах, стало заметно меньше. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22, на вершинах Троодоса около 17 градусов. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блистательно выглядеть в любые времена. Волосы на теле человека – это отдельная энциклопедия. Ежедневно у нас выпадает от 60 до 100 волос. Утром и вечером волосы растут быстрее, а ночью очень медленно или не растут вовсе. В среднем за жизнь человека из одного фолликула может вырасти до 20 волосинок. Если речь идет про голову, то большинство из нас хочет сберечь и приукрасить копну волос. Что же до остальных мест на теле, то здесь мы старательно с волосами боремся. Особенно дамы. На смену болезненным ручным депиляторам и воску приходит лазерная эпиляция – современная, эффективная и безболезненная технология. Волосы на нашем теле просто запрограммированы на повторное восстановление. Можно выделить три стадии роста волос – активная, промежуточная, когда он перестает расти, и финальная – полное прекращение роста. Поэтому невозможно с первого раза удалить нежелательные волосы и мгновенно превратиться в глянцевую модель с обложки. Именно из-за фаз роста волос необходимо пройти полный курс лазерной эпиляции, а иногда и парочку, чтобы гладкие ножки, лицо или зона бикини радовали вас несколько лет подряд. Поскольку все индивидуально, необходимо обязательно консультироваться. У кого-то волос от природы немного, кто-то борется с ними всю жизнь с самого детства. Темные волосы легче поддаются воздействию, чем светлые. А еще важен природный оттенок кожи. Предлагаю обратиться к специалистам лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик», чтобы вам подобрали персональный график и подходящую технологию с учетом возможных противопоказаний. Красота – это прежде всего здоровье.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Всегда задавался вопросом, почему женщин либо нет, либо их две. А потом осенило. Беда никогда не приходит одна.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Вечером Арарат до 7.

0: Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8024-24, 8024-24.
1: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
2: Несложно встретить женщину своей мечты. Сложно скрыть ее от жены.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет. Сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! О составляющих энергичного дня Яна Соболева. Вы любите рыбалку? Если да, то за что? Процесс или результат? Думаю, второе точно понравится большинству, поэтому сегодня поговорим о пользе рыбы на тарелке. Вся прелесть жителей водоема в том, что они содержат полезное семейство веществ омега-3. Из этих кислот состоят наша сетчатка и мозг. Они снимают воспаление и облегчают боль. Именно они содержатся в первую очередь в жирной рыбе. Печень трески, лосось, тунец, анчоусы, красная икра, форель и скумбрия – самые щедрые. Единственный веганский источник этих омега-3 кислот – это морские водоросли. В них содержится около 0,8 граммов ЭПК, а также небольшое количество ДГК. В натуральном виде водоросли смогут покрыть потребность вегана в омега-3 при условии, если он будет съедать кило морской растительности в неделю. Но есть веганская альтернатива рыбьему жиру. Можно просто употреблять масла-добавки. Подбор питания – вопрос серьезный, поэтому я рекомендую обратиться в Milts Food. Экономия времени в кубе. Не ходить в супермаркет, не стоять у плиты, не придумывать меню. А какая там рыба? И на десерт лайфхак. Хотите быть здоровыми? Начинайте дружить с рыбьим жиром. Но прежде обязательно проконсультируйтесь со специалистом по питанию сервиса Milts Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Milts Food готовит вам полезную рыбку.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Есть повод для праздника?
7: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
6: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
7: А если хочется чего-то особенного?
6: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
7: Звучит красиво.
6: Празднично.
7: Незабываемо.
6: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
7: Подробности на toyconfectionery.com.
8: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
9: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Русское радио.
11: Все будет хорошо.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

За черной белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
6: I present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
7: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
8: New music show.
9: My name is Benson Boone.
10: Hey,

New music show, The Summer Edition.

0: Tony Buzica.
1: My name is Benson Boone.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Hello, this is Claude.
4: Hi, this is Taylor.
5: Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
6: На Кипре полночь.
7: Спонсор часа – Пунин Групп.
8: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Радио.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно.

наш путь к успеху. Наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем. Как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

Я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.